травы. Нагинет крылья, кель вимся твиндере. Куй вулга плана байту, сесть крылья саял куайту. Та пухка байка унес, не дольси малай. Нэн сурнуа я сэр, валыкс юля тут байк. Магнетик пэндикэр, валон рохтунут лайк. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutu silmi märgi, mul selge on